0: в порядке, все в порядке.
1: Один раз подумал, потом посидел чуток и еще раз подумал, затем еще и еще. Потом уже остановиться было никакой возможности. Очень много раз думал, причем сразу о многом, одновременно. Думал и думал, уже встать не мог.

0: Radio Moscow, April 1961.
1: Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».